0: Готова та сакво во бороде по ситабо картона кинана Екотек?
1: Си, верда.
0: Комполага. Пешей мес. Або на кас, або компанија чеки до гости, боти у кантидади картон, но кан се бо курпа. Бисе каноса кинана планта, ди джалуна па джабиерна, ди очор па сейсор, оф джасабра, ди очор па джездосор, бинде по ситабо картона сер канос. Но лага нан кому лабира мучо опи. Queda pendiente para Ecotec su next location. Ecotec, sostenible, junto cubo.